0: А че говоришь, Аня, че скину блузу? Лечишь? Так, а купи моторинчик с ругачей, говорите.
1: Опа. Пали моторы.

Авсо сейде Мадане. Каже, за тебе увек я бишу ту у добру и у злу. Кралю! Кралю!